0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга золте.
2: Каунас. Жальгирио арена. Васарио 13 дена.